всех мы напрям, а нас ламайра. Молодцы сам байрой пе. А гарцы шелков на нас ламайра. А нас ламайра.